Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться, улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Дождь. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
12: Новое радио.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: ресурсы ВК-видео. Реклама. Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Новое радио.

0: Реклама. Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66. На море.

0: той паца.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л, номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Реклама. Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинас. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
3: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
1: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Ларго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кусты. Старники, цветы, все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП «Хованцево НН».
8: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насос, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Новое.
11: Новое
12: радио.
10: Новое радио.

0: реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
7: Новое. Это мы.
8: Привет всем, это Сергей Лазарев.
9: С вами Тима Белорусских.
10: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
11: Это Звонки.
12: С тобой Даня Нилетто.
13: Новое.
14: Всем привет, это Мэри Гу.
15: С вами Джонни.
16: Меня зовут Ёлка.
17: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
18: С вами Полина Гагарина.
19: Всем привет от группы Пицца.
3: Слушай.
1: Новое радио. Присоединяйся погромче.

эти треки были новыми, когда нового еще не было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
2: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
1: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
0: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Дождь. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 9 по 22 сентября. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
8: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
9: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 14.81 от 11.08.2015.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
1: а может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут...

0: Музыкастинг. Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.

0: расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: Реклама. Реклама.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон.
9: Это новый вызов.
8: Премьера

0: 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома? Комедия для всех поколений. Родители родителей. Новый сезон. Сегодня в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
4: Новое радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Дождь. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Реклама.
3: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
11: Новое радио.

0: Магнитогорске 12.
1: Новое радио.
2: Ну, здравствуй. Суббота на календаре, я вернулся. Неприлично долго отсутствовал, потому что болел, но теперь снова с тобой, снова здесь, готов слушать и наслаждаться суперхитами и суперновинками, что и тебе советую. Меня зовут Дмитрий Лапиков, впереди много интересного и, конечно же, весь уикенд в нашем распоряжении.

0: Я думаю, она даже в представлении не нуждается. Это Мари Краймбрери, иначе все это зря. Короче, рассказываю, как началось мое утро, когда я зашел в студию прекрасного нового радио. Директор Рилс стоит здесь, ну, сколько, 2 метра, наверное, фигура. Если ты не смотрел, не слушал вчерашний эфир 1+1, то ты не понимаешь, о чем я говорю. В общем, напугался я сначала до смерти, потом, ладно, сел. 2 недели меня здесь не было вроде бы, и у меня просто была ангина, и поэтому я как-то уже и забыл, как все здесь, что нажимается. Но надо будет вспомнить. Тем более, выходного шоу мы с Максом не виделись 1.5 месяца. Он был в отпуске, ну и вот первые его рабочие дни я пропустил. Как так получилось? Ну да ладно, надо въезжать обратно в рабочий ритм. И сложно это сделать, сложно проснуться. Особенно, я думаю, те, кто сегодня работает, тоже меня поймут. Новость попалась мне. В Японии ищут человека с самым крепким сном, чтобы заплатить ему 2,2 миллиона йен. Это чуть больше 1 000 000 рублей, там 1 200 000. Чтобы определить главного Sony планеты, японский производитель матрасов устроит турнир по сну. И самое главное, 60 претендентов должны будут максимально качественно спать в течение 1.5 часов. Организаторы зафиксируют все показатели с помощью специальных датчиков. И все. И можно спокойно поспать 1.5 часа и заработать больше 1 000 000 рублей. Прекрасное предложение. Я бы от такого не отказался, особенно вот когда нужно просыпаться в субботу утром рано на работу. Эх, мечты, мечты. Как твои дела? Рассказывай, чем занимаешься, какие планы на выходные, как прошла неделя. В общем, все интересно. В наших соцсетях, конечно же, я все почитаю, давай поболтаем. Ну и дальше еще больше суперхитов и суперновинок. Всем субботы.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
9: Если нет от щетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте
10: время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.
14: Зацепила меня. Новое. Зацепила меня. До порога
15: довела.
16: Это
15: вот это.
17: На тебя злая.

0: Это «Елка» на «Малютке планете». На «Малютке планете», кстати, продолжают происходить изменения. Зима будет аномально теплой и влажной, обещают нам синоптики. Говорят, что в большинстве регионов РФ в этом году будет вот так из-за циклона «Эль-Ниньо», который придет к нам, и особенно жарко будет в Центральной России и южных регионах, но в феврале. Скорее всего, это будет снег в кашу, да и все. Но имейте в виду. И понимаете, уже разговоры про зиму, несмотря на то, что сегодня еще лишь какое там 12 сентября. Кстати, почти середина месяца. Короче, ладно, не будем о грустном, будем о самом классном и интересном. Это суперхиты, суперновинки. Суббота продолжается на новом радио. Тебе отличного дня и настроения.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит.

0: Обожаю все выходное.
1: Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
7: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
6: Муз-ТВ – новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
8: «Битва поколений», 5-й сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.

0: Купер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/rospacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами.

0: есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
1: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители-родители». Новый сезон. Сегодня в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.

0: Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
6: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
7: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Слушай.

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Магнитогорске час дня.
3: Новое радио.
4: Доброе утро. Кому-то, конечно же, добрый день, но я думаю, многие сегодня начали его с чашечки кофе. Так вот, любители, у вас, оказывается, быстрее разрушаются кости и зубы, особенно если много пить кофе. Аккуратнее с этим. Может быть, выходные сменить все-таки напиток. Дмитрий Лапиков у микрофона. Тебе классного дня.

Sweet Summer Nights, Филатов, Кэрси и Деннис Фёрст. Это трио мы уже видели несколько лет назад. Хиты делают, делают это успешно, но из ребят остается только порадоваться. Что у нас дальше по плану? Зиверт появится, звонки с новинкой своей, Тима Белорусских, Женя Трофимов и многие-многие другие. Поэтому наслаждайся субботой вместе с новым радио, суперхитами, суперновинками. Не забывай про радио Хаб, между прочим, скачивай себе на телефон, если до сих пор этого не сделал, чтобы послушать эфиры, переслушать и так далее.

0: Реклама. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Полный привод кажется дорогим, а если новый Джейку J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. Джейку J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. Джейку J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
7: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера Джейку Ригинес.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
9: Новое радио.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Один плюс.

0: Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Топ покупок месяца.
6: Амода C5. Добавить стиля.
7: Джейку J8 – подчеркнуть свой статус.
8: Амода C7 – собрать все взгляды.
9: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч.

0: тысяч рублей за три рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Равный и просторный. Havail H7. Динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
12: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Новое радио.

0: привет из 2013 года. Резби, это Клин Бэддит и Джесс Гляйн. Мы возвращаемся в 26-й. И знаешь, я вот, кстати, подумал, а где золотая осень? По крайней мере, в Москве было позавчера тепло. Да, круто, классно, но мне пишут друзья из Сибири, например, у них там плюс 26, плюс 28. А как вообще распределяется-то? Когда в Москве будет? Какая обстановка у тебя в городе? Есть ли это золотая осень? Вообще, как погода, как настроение, как суббота? Расскажи, пожалуйста, в наших соцсетях. Скидывай фотки, делись. Все это чуть позже обязательно почитаю. В конце этого часа еще, кстати, услышим Винтаж и Джонни. Наслаждайся. Классного тебе дня.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Не тратить много денег зря. Желания привычные. Ведь в милом доме, как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября. В магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом» – отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: сравнивать, как те самые легендарные Марио и его труба.
1: Ну, ладно, Чип и Дейл, пусть это будет такой.
2: Ну ладно, да.
1: А я не знаю просто у Марио второго персонажа как зовут.
2: Луиджи.
1: Мне кажется, труба более понятная.
2: Ну, спасибо. Видимо, я труба, да?
1: Надеюсь, что не я. Ну, ты расскажи, почему так часто пропадаешь?
2: Да, блудный сын вернулся. Заболел я в прошлые выходные. А до этого ты был в отпуске. И получается, мы не виделись полтора месяца.
1: Обалдеть, да? Как долго это бывает? Как лечился, рассказывай? Или ты просто, как всегда...
2: Антибиотики я пил.
1: А, у тебя ну, прям, у меня был прям была... больничный,
2: прям,
1: да?
2: Да, на который меня очень настойчиво отправлял молодой специалист. Я первый раз в жизни, мне кажется, пошел к врачу, у которого стаж 4 года, а не к врачу, у которого стаж там 20 лет. Угу. Я подумал, что какая разница-то в целом? Если он работает, значит работает. И реально
1: шарит.
2: Оказался шарящий, вообще молодой врач, крутой специалист и, знаешь, недушный, все объясняющий. Я понял, что это стереотип, что если у него, если у врача большой опыт, значит, он по умолчанию крутой.
1: Понял, принял. А для тех, кто вот не знает характер Димы, вот у него там будет отваливаться задница, да, огромный горб на спине, глаз выпадать, он все равно будет идти на работу. Хорошо, что тебе попался такой доктор, который отправил тебя на больницу.
2: Он прям принудительно говорил, ты заразный, все, нет, никакой работы. Я позвонил всем, все отменил и... Не считая того, что я не мог нормально есть и пить,
1: да,
2: в эти выходные, я отлично провел время, просто ничего не делая.
1: Даже ничего не смотрел?
2: Легально. Нет, почему? Я посмотрел «Старого Человека-паука».
1: Вау.
2: Все три части.
1: Вау.
2: Я что-то еще посмотрел. Какие-то посмотрел исторические видосы. Ну, короче, какой-то фигней занимался, но мне было очень хорошо. Вот единственное, что... Вот это вот глотать было просто ужасно. Но сейчас уже нормально, поэтому я снова в строю.
1: Ну, человек, у которого не бывает выходных, просто твой организм дал сбой, такой, чувак, пора,
2: пора отдохнуть, да.
1: Валим. Надеюсь, у вас сегодня отличное настроение. Если нет, мы обязательно это исправим. Плюс, сразу рассекречу все карты, у нас 2 часа будет гостевой эфир. А кто это будет, скажем чуть позже. Поехали.
3: Выходного я, выходного я. Бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по тебе.

0: Это Макс и Дима, это выходное шоу, и знаешь, обычно... Мы сегодня, короче, говорим про бывших, и когда говорим про бывших, это обычно воспринимается как-то в негативном ключе. Но не тут-то было, потому что ученые говорят, я целую статью, ну, как вы понимаете, да, в социальных сетях прочитал, страдать по бывшим – это норм. И более того, они говорят, что это еще и положительно влияет на текущие отношения. Звучит как какая-то ересь, но кто мы такие, чтобы не доверять ученым? Поэтому сегодня обсуждаем, говорить о бывших в новых отношениях – это все-таки норм или стрём. Ну и, конечно же, делимся самыми интересными историями про своих адекватных и сумасшедших бывших. Встречаемся в наших социальных сетях. Пожалуйста, вкидывайте все, что душе угодно, потому что я знаю, у каждого человека есть вот это вот... тайничок, ларец вот с историями какими-то кровожадными, ужасными, ну и наоборот позитивными. Ты вот как относишься о разговорах про бывших в новых отношениях?
1: Никак.
0: Делит?
1: Да, это странно, как по мне. И более того, недавно видел рилс, где бывший муж поздравлял женщину на ее... свадьбе с нынешним мужем. Ну, то есть они такие друзья, там друзья. Это странно, как будто бы. Я такого не понимаю, почему надо дружить с бывшими и зачем это самое главное нужно. Но кому-то, видимо, окей абсолютно.
0: Ну, смотри, возможно, появится больше понимания. Смотри, ситуация. Просто модулируем, фантазируем. Дмитрий Лапиков, у него есть бывшая жена. Она выходит, например, замуж. Но Дмитрия Лапикова зовут на эту свадьбу в качестве свадебного ведущего. Пойдет ли поздравлять свою бывшую жену Дмитрий Лапиков?
1: Да я думаю, что, ну, во-первых, нет.
0: Я бы за деньги, да?
1: Я бы не пошел. Да, ну это странно просто. Во-вторых, мне кажется, и не позовут, если люди адекватные. Ну, да, всякое бывает в отношениях, да, каждый там в меру своей сумасшедшести бесится, но звать бывших, вести мероприятия, когда вот вас случайно работа пересекла, ну да, типа... Бывает.
0: Вспышка снова может быть. Я просто недавно видел тоже видос. Там один из таких крупных дядек, он управлял раньше бойцовским промоушеном.
1: Бойцовским клубом.
0: Он как раз таки рассказывал про историю, что вот у меня есть нынешняя жена, есть бывшая жена, и мы настолько в теплых отношениях, плюс у нас есть совместный ребенок, поэтому вот я подарил ей машину. И когда ему спрашивали, как так, ты бывшей жене даришь машину, он говорил про то, что ну, у нас совместный ребенок, потому что я хочу обеспечивать как минимум комфорт и этому маленькому человеку. Такую логику я в целом понимаю.
1: Это тот самый лысый?
0: Да.
1: Я понял. Ну, наверное, да, логика в этом есть. Так же, как и квартиру купить. Ну, тоже да.
0: Окей.
1: Чтобы были комфортные условия, потому что все-таки это ребенок. Это всяко лучше, чем новости, которые всплывают каждый месяц о том, как звезды не платят алименты. Вот с Козловским было недавно, что... Че он там? Какую-то сумму, типа, заплатил и все, и пропал. И так каждый, действительно, то кино, то музыка, то еще кто-то... Ну, это вот это странно, как будто бы.
0: Может быть, какое-то шоу создать? Звездные алименты.
1: Да, только надо, знаешь, как над название покрутить, что-нибудь придумать.
0: В гостях тот самый лысый. Звучит?

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте swobodatravel.ru.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж «Треста Магнитострой», улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП «Хованцево НН».
8: Новое — это вот это.

0: Здесь Макс Астахов, здесь Дмитрий Лапиков. Это выходное шоу, и, возможно, у тебя была мечта заказать песню по радио. И прикиньте, сейчас может такое случиться. Для этого нужно просто сыграть со мной, с Димой, в игру. Ты должен или должна позвонить к нам на радио. Номер мы чуть позже тебе напомним и сыграть в игру. Задача очень проста. Мы с Димой будем отгадывать в течение 2 минут, кем ты работаешь. Задавать тебе различные вопросы, да или нет. Ты будешь отвечать. Если у нас получится, мы скажем тебе пока-пока, крошка. Если ты нас выиграешь, то, получается, выберешь абсолютно любую песню, которая есть в нашей базе. Номер прост, Дим, диктуй.
1: Как тебе говорили на прошлой неделе, что ты не выучил до сих пор, что ли? 8-495-232-16-32. Звоните в мою любимую абьюзивную игру, потому что, с одной стороны, очень классно угадывать, кем вы работаете, с другой стороны...
0: Чувствую,
1: это получается крайне редко, как будто бы, но как успехи, кстати, прошлой недели?
0: 50-50, но смотри, у нас же сейчас получается новый сезон, новые силы, новое вдохновение, новое здоровье, потому что ты вылечился. Кто там на связи? Алло, привет.
1: Кто-то, да, кто-то дозвонился. Привет, как зовут тебя?
2: Йоу. Девчонка в 17-м ряду. How do you do?
1: Нет, видишь, как человек постеснялся с нами общаться. Может, никем не работает просто.
0: А прикинь, это просто от волнения.
1: Кстати, ни разу нам, знаешь что, нам ни разу не звонил никто безработный.
0: О, кстати, но вот мы всегда спрашиваем, работаешь ты или нет.
1: Но бывает же такое, что человек уволился, например, и все, и ждет. Привет, как зовут тебя? Алло.
3: Добрый день, Оксана.
1: Оксана, ты откуда?
3: Петрозавод, Карелия.
0: Е, ничего себе, ты как отчиталась. Работу мы имеем, кем ты работаешь?
3: Конечно.
0: Отлично, договорились. Правила простые. В течение 2 минут мы будем с Димой задавать тебе различные вопросы. Твоя задача отвечать нам да или нет. Понятно?
3: Окей.
0: Оксана, твой выход. Включай. Короче, на работу нужно ездить, физически там присутствовать?
3: Да.
0: А высшее образование для твоей работы нужно?
3: Нет.
0: А у тебя сфера услуг?
3: Да.
0: То есть ты общаешься со своими клиентами?
3: Да.
0: Ты что-то делаешь руками?
3: Нет.
0: Ты что-то продаешь?
3: Да.
0: Хорошо. А если ты что-то делаешь не руками, возможно, ты делаешь ногами? Есть такой экзотический массаж, когда по спине ходят. Оксана, это твоя история?
3: Нет, не моя.
0: Подстой,
1: если
0: блин.
1: Если бы Оксан звонил нам с Пхукетом, да. Тогда да, ладно.
0: Ну, может, Карелия, это новый Пхукет. Так, не отвлекайся, поехали дальше. Она что-то кому-то продает. Получается, а у тебя переговоры какие-то есть? Тебе нужно втирать прям?
3: Да.
0: Ты менеджер по продажам?
3: Нет.
0: Угу. Ты офис-менеджер?
3: Нет.
0: В твоей профессии есть слово «менеджер»?
3: Нет.
0: А слово «закупки»?
3: Нет.
0: Так, подожди, эта история связана с клиентами. Она кому-то что-то продает, но она не менеджер по продаже. Ты продавец! Зачем вообще усложнять себе жизнь? Оксана продавец.
3: Нет. Нет.
0: Вот есть подаван, а может она продаван? Подожди, купец, тебя можно назвать купцом?
3: Нет, не купец.
0: Оксан, я знаю, все это финальное, и это точно в яблочку. Ты торгаш.
3: Нет.
1: Ты все вспомнил синонимы, да? Ну, 15 секунд, да, я как-то это, знаешь, я вспомнил, как я был в Петрозаводске, как я сидел в Карелии, вспоминал просто 2 минуты. Мне очень понравилось.
0: Оксан, мы поздравляем тебя. Вот так вот звучит твоя победа и наше поражение. Эти аплодисменты для тебя. Если что, я тебе хлопал не от всего сердца. Признавайся, рассказывай, кем ты работаешь, как звучит твоя профессия.
3: Администратор в сауне.
0: Это даже я... Вот, блин, как круто звучит.
1: Но ты, кстати, с этими ногами...
0: Ну, был так, близок.
1: Ну так, да, где-то рядом, где-то около.
0: А вот смотри, если за большие деньги, можно попросить администратора Оксану еще и стать парильщиком, банщиком?
3: У нас без веников сауна.
0: Блин, отстой какой.
1: Это какая-то что за сауна такая?
0: Вип, чтобы да, листья да, раскидывали. Да, да.
1: Оксан, а что будем слушать?
0: Ну что это про банщика?
3: Давайте новенькую песню «Не твоя невеста». Мы, или как она там называется?
0: «Не твоя невеста». Новенькая песня.
3: Айова.
0: Хорошо, мы почекаем, если она у нас в базе. Да. Если есть, обязательно тебя включим. Если нет, то что-то из Айовы подберем. Оксан, классного тебе настроения. Ты крутая. хоть и не купец. Но администратор в сауне звучит очень...
1: Ну вот мне сейчас, чтобы поискать трек, знаешь, придется ручками поработать.
0: А я заказывал массаж ног.
1: Нет, нет, как в сауне.
0: Блин, ну
1: или
0: ладно.
1: Не как... Ну, в смысле...
0: Да, да, я понял.
1: Каждый думает веру своей испорченности.
0: Я вообще не думаю.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Вот это судьба.
0: В вечернем шоу Эви Уан.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупой.
3: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
10: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
11: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
12: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
13: Да никаких.
12: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
13: Перевожу.
12: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
13: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
12: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
14: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
15: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
16: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
17: Пятерочка доставляет.
18: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
19: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита.

0: Дорожное пространство. Автомобиль от ООО «ТАВТО». УБРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Новое радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходного шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Дим, тебе сразу вопрос на засыпку. Вот чем знаменито выходное шоу? Каким вот концептом? Вот на твой взгляд, ты уже сколько год здесь восседаешь вместе со мной, ну как бы должно быть какое-то отличительное
2: понимание, свойство. Где я работаю вообще?
1: Окей, понимание, где ты работаешь.
2: Я не понимаю, где я работаю. Я работаю в дурке.
1: Хорошо, что-то еще возможно?
2: Не могу говорить, что санитар вызывают.
1: Окей, ты только что с больничного приехал, снова надо на реабилитацию класть молодого человека. Мы же в выходном шоу, мы же боремся за права самокатчиков. Ну как же без этого? Потому что я должен вам признаться, я это делал не один раз, я самокатчик, но я самокатчик с доброй стороны, потому что как бы без ДДП, без всяких ерундистик, да, аккуратное вождение и все в таком формате. Историю рассказываю. Девушка одна, значит, каталась на самокате, забыла завершить аренду самоката, а на следующий день с нее списали штраф за то, что на нем катался несовершеннолетний. Оказывается, мамочка вот молодая увидела такую ситуацию, что халявный самокат и своему чаду дали покататься. В итоге вот этот вот лесной патруль, который увидел малыша на самокате, нафоткал, отправил сразу в приложение самокатное, те такие, все, штраф, и у нее там просто стало прилетать, я смотрю, вот просто по скриншотам, 5 404 рубля, 5 000. Короче, ее штрафовали за то, что чужой ребенок катался на самокате, она пытается обжаловать всю эту историю, получится у нее или нет, смотрите в следующей серии нашего невероятного сериала про самокатчика. У меня просто самый большой страх, что меня штрафуют на самокате, потому что вот люди теперь появились, которые фоткают и отправляют в службу этого приложения, еще и зарабатывают на этом. Вот есть один агрегатор самокатный, который штраф впихивает 100 тысяч за езду на самокате вдвоем. Знаешь, что я сделал? Я на этом самокате больше не катаюсь. Хорошо, что есть другие сервисы.
2: А ты катаешься вдвоем на одном самокате?
1: Конечно, конечно.
2: Понятно.
1: Хорошо.
2: Ты
1: короткие вечерние московские прогулки.
2: С мужчиной. На самокате только вдвоем, с друзьями только кататься.
1: Когда с мужчиной, это вот у этого даже название есть определенное.
2: Да-да-да. На пет начинается, на ушеринг заканчивается.
1: На шеринг заканчивается. Начало я не знаю. А ты что, не катаешься на самокатах?
2: Ну, я редко катаюсь, но у меня был другой. Я как-то очень опаздывал на съемку.
1: Да.
2: Ехал. Тротуар был узкий в той части Ленинградского проспекта.
1: И ты был на самокате?
2: Я был на самокате. И
1: в
2: мне,
1: костюме?
2: И мне, да. И мне сзади... Ну, посидел немного в машине.
1: Штраф
2: выписали мне за езду по проезжей части.
1: А, да?
2: Да. И как-то вот у меня было... А, у меня было... Напомнило... Но это пару лет назад было. Я забыл также завершить поездку, точнее, там приложение, тогда еще локация прям очень только вроде бы начала сбать. Что, короче, не помню, что приложение затупило, и у меня самокат не завершился, а поставился на паузу. И простоял так часов 8, наверное.
1: Хорош.
2: И потом,
1: пятак,
2: мне,
1: да?
2: Мне выкатили. Ну, вот просто вот сколько накапало, столько
1: я
2: это.
1: Понимаю.
2: Я говорю, а что это такое? Ну, мне отменили. Сказали, один раз такое. Потом, значит, мне прислали недавно смс-ки о том, что штраф 500 рублей.
1: Угу.
2: И компания, этот самокатчик. Ну,
1: а,
2: это
1: да?
2: Просто какие-то, да, видимо, они профукали свою базу, и часть номеров слита была, потому что, ну, это просто какое-то сообщение от мошенников.
1: Не, у меня ни разу такого не было.
2: Вот. И все, наверное. Это последняя история с самокатом, которую я помню.
1: Ну, супер. Если у вас такие же веселые будни, насыщенные, вы катаетесь на самокатах, присоединяйтесь к нашему выходному шоу, к нашему клубу. Есть беговой клуб, есть вот клуб, где на велосипедах людях катаются.
2: А мы есть деревня дураков.
1: Самокаты! Let's go!
2: Хорошо, что сезон, кстати, закончится совсем скоро.
1: Нет, это плохо. Я начну опаздывать на работу.
2: Ну, зато будешь 10 тысяч шагов в день делать.
1: Я и так делаю 15.
2: Ого!
1: А в зимних ботинках столько не походишь. Отстой. Блин, ты меня расстроил. Все, пока.
2: Ладно. Так, значит, я хотел... А я что-то хотел напомнить и забыл, что... Ты меня сбил, потому что...
1: Вызывайте дурку, он сошел с ума.
2: Да, кстати, вот можно было бы вызвать.
1: Смотри,
2: дурку.
1: Мы работаем на радио, можно, например, напоминаю тебе, можно включить трек.
2: Да... Как будто бы мы не успеем это сделать. Ну и ладно.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое. Реклама.
3: Полный привод кажется дорогим? А если новый GQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. GQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. GQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера J.Q. Regines.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
7: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно, обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
11: Новое радио.

новое радио.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Магнитогорске 3. Новое радио. Новое радио превращается в

0: Шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Не переживайте, все в порядке. Новый час, мы обновились, санитаров вызвали. Дима от них отказался, потому что говорит, все, я в своем уме, в светлой памяти. Как бы дурку отзывайте назад. Но я не обещаю, что буквально через час он снова не сойдет с ума. Тем сегодняшнего эфира, она у нас такая, достаточно ученая, потому что ученые говорят, страдать по бывшим – это нормально. И тем более, это еще и положительно влияет на текущие отношения. Не знаю, стоит им доверять или нет, но все-таки, как бы, авторитет-то есть. Это же все-таки ученые, а ученые обычно ерунды не говорят. Так вот, собственно, говорить о бывших в новых отношениях – нормально это, стрёмно или как? Давайте зайдем в наши комментарии в социальных сетях и вообще почитаем, о чем вы там, собственно, думаете. А потом, вероятно, мы еще с Димой и попринимаем звонки, чтобы ну, вот так вот тет-а-тет немножечко пошушукать так вот на всю Россию. Так вот, Виктория пишет следующее. Всегда удивлялась, когда рассказывали о бывших или снимали видео с приколами в негативной форме о бывших. Не могла понять, в чем же прикол. У меня все бывшие замечательные, достойные люди. Не могу ни одного минуса назвать. Да и как? Я сама выбрала этого человека, оскорбляла его, получается, оскорбляешь его, оскорбляешь и себя. Но в целом есть логика в этих словах, но. Знаешь, вот часто говорят же различные там люди, специалисты, блогеры, вот это популярное мнение. Вот как человек отзывается о своих бывших, вот так он будет потом отзываться о тебе. Он как будто зерно какое-то в этом прослеживается.
1: Я увидел только стрём, что Ира пишет, я задолбался слушать от бывшего про его бывших. И кто-то, да, писал, что бывшие, они на то и бывшие, нечего их вспоминать.
0: Ну, не знаю. Мне кажется, что, может быть, и нельзя расстаться вот этими вот друзьями закадычными, потому что у вас была какая-то история, и все равно твоему нынешнему партнеру, вероятно, это будет неприятно, но вот какие-то отношения там поддерживать, там, в случае, если вы живете недалеко, в одном городе, город небольшой, и еще, не дай бог, работаете на одной работе, но как быть людьми, оставаться в той или иной степени нужно. Вот Танюша пишет, все стрём, зачем страдать, если можно взять и поесть торт. А потом ты вот не жирная, а поезд пассажирный. У меня была такая ситуация. Но это тоже легко решается. Попрыгала, побегала, и все в порядке.
1: Ну да, да. Что у меня с памятью стало? Вообще я ничего не помню. Я только что, у меня была какая-то мысль, ты с этим жирным пассажирным, я вспомнил про мем, типа, как называют магазины для полных людей, там, сшитые мешки, вот это вот все для жирных... Ну, ты понял.
0: Ну да, я просто... Меня очень сильно веселит название «Люди Икс».
1: Да, кстати.
0: «Люди Икс». Это люди же X. Росомаха и его кореша.
1: «Люди XXL».
0: Да. Да.
1: Тоже неплохо. А ты видел...
0: Не, смотри, я могу так говорить, потому что я был толстым. Ты-то вообще как...
1: В смысле, был?
0: Ну, я могу так говорить, потому что я толстый. Ты-то как?
1: Ну, нет, кстати, сколько ты скинул-то с Нового года?
0: 15 килограмм съездил на Бали, там набрал 3. Сейчас только восстанавливаюсь.
1: Это манговая диета у тебя была.
0: Сейчас восстанавливаюсь для того, чтобы снова идти страдать в зал. Хорошо, я так могу говорить. Ты-то что примазался? Ты всегда был худым?
1: Да, всегда, когда-то там уже все это в прошлом.
0: Зайдите, пожалуйста, в социальные сети Дмитрия Лапикова. Напишите ему, пожалуйста, некоторые комментарии, чтобы он снова поверил в себя. Это

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходного шоу Макса Стахов, Дмитрий Лапиков. И иногда то, что творится вообще в кино, в фильмах, когда пересекаются различные вселенные, у меня просто голову кружит от этого, как это возможно. Вот есть гениальный фильм, и даже не один, там 8 частей современности, это Гарри Поттер. Это уже вечная классика. Я рос, ты рос, ты росла вместе с этим Гарри, с этим Дэниелом Рэдклиффом, которому сейчас уже там тоже под тридцатку. Но сейчас, знаете, что они удумали? Знаете, что они уготовили нам? Короче, Гарри Поттера планируют, уже даже снимают сериал, да, на HBO, и там уже нам показали этих карапузов очень милых, прикольных, которые будут играть непосредственно в этом сериале. И там оказывается такая история. Одна книга, вот, например, «Философский камень», это будет первый сезон. Так они удумали, что сейчас ведут переговоры с Гарри Поттером, то есть с Рэдклиффом, и чтобы он в этом сериале сыграл Волан-де-Морда. Вот как тебе такая история? Прикинь, вот Гарри Поттер, наш любимый, вот с которым уже никто не сравнится, будет играть Волан-де-Морда. Ну, это же кошмар какой-то. Мне кажется, это проблема самого актера Дэниела Рэдклиффа, потому что он же столько лет брал самые разнообразные роли для того, чтобы на нем не закрепилась вот эта одна единственная главенствующая роль, типа мальчик, который сыграл Гарри Поттера. Мальчик, который выжил. Ну и все вот в таком формате. Как я понимаю, понимаю, мы готовы?
2: Мальчик, который выжил все соки из нас.
1: Это я.
2: Мы всегда готовы, Макс.
1: Отлично. Ну, мы пришли еще к тому моменту, что мы прямо сейчас расскажем вам про музыкальные новинки. Потому что каждую пятницу они выходят. Я отбираю определенное количество вот этих всех новинок и даю вам прослушать. Сейчас мы послушаем припевы, такие самые запоминающие части. Потом устроим голосовалку в нашем телеграм-канале. И знаете что, и знаете что, и знаете что. И вы выберете мнением большинства, и потом мы в эфире послушаем вот полностью тречок. Дима, с какого начнем?
2: Скажи. Давай с Аси, я думаю, мы начнем.
1: А давайте, вот Ася, лиричный трек с глубоким названием «Люди» выпустила. Слушаем.
3: Даже

0: Ты немного решил, да, вот лирики добавить, грустные.
1: Так как не будто я бы решил, это Ася решила, но она вот треки такие выпускает, знаешь, что у тебя все эмоции, да все внутренности сразу наизнанку. Вот она прям куда-то вот в нерв это бьет. А еще я видел в социальных сетях, что нашему главному редактору Наталье Сильне понравился этот трек.
0: Я... Понравился, значит, в эфире. Пока что только хуком, но...
1: Yes, sir, да, сэр! Ладно, идем дальше. Невероятное мероприятие состоится. Уже идет. Короче, международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге, и там ребята написали, мои знакомые, гимн к этой истории. Вот только Настя, очень талантливая девчонка, Иван Харитонов, вместе с ней Say Hello называется. Слушаем.

0: Короче, вот такая вот история, только Настя и Ивана, Дима, музыкальный критик.
1: Мама, я хочу Шакиру и гимн на чемпионат мира. Сынок, у нас есть Шакира и гимн дома.
0: Принял, понял. Посмотрим, какое мнение будет у наших слушателей. И вообще, открытие этого дня для меня, я не знаю, кто это такой, но мне очень понравилось, как звучит. Никнейм «Дедовский свитер». А название надо было раньше мне сказать.
1: Это все?
2: Да.
1: Ну я тебе потом, ладно, добавлю.

0: Ну вот дедовский свитер, я тебе говорил уже за эфиром, для знатоков группа «Казенный унитаз» и вот это вот все, бетономешалка какая-нибудь. Дедовский свитер, а по голосу там, ну, внучок еще, ну, внучок, никакого деда.
1: Ну, это на перспективу. Короче, мы вам новинки предложили, встречаем в социальных сетях, голосуем, кого послушаем в эфире полностью.
2: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка. Музык.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор завершается. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.
9: Зацепила меня.
8: Новое.
9: Зацепила меня.
8: Это вот это.
10: На тебя золотак, золотак.
9: Хоть ты моя золотак, золотак.
8: Новое радио. Это

0: Выходного шоу Макса Стахов, Дмитрий Лапиков, классическое дуо этой программы. Мы совсем скоро вернемся к нашим бывшим.
1: iPhone дуо.
0: Ко всей этой истории, да, актуальность поддерживает. Дима у нас за актуальность, кстати. К бывшим, к разборкам, ко всем этим питерским. Сейчас я хочу немножечко поговорить про вдохновение. Вот, Дим, ты где берешь вдохновение? Есть ли у тебя? Знаешь, понятно, у нас есть артисты, там птички, синички, цветочки. Жизнь, вдохновение, они летают. Ты вот человек, который приземленный, да? Ты вот такой вот.
1: Я беру вот из простых, не знаю, вот увидел... Рилс-шоу, бытовуха, например. Вдохновился.
0: Класс, отличный ответ. И меня тоже вот вертикальный контент в последнее время очень часто вдохновляет. Вот я недавно думал...
1: Извини, если кто не понял, рилс-шоу бытовуха — это новое шоу Макса.
0: Да, я, кстати, вдохновился им. Есть такой...
1: Неважно. Он придумал, вообще он круто сделал, посмотрите обязательно.
0: Спасибо большое. Ладно, я расскажу, как это родилось, просто секунду. Есть ведущий Георгий Гаглоев. Я посмотрел у него формат, адаптировал под себя. Вот у него тоже прекрасное шоу. Смотрите, следите, спасибо большое. Я к другому. Я вдохновился тоже вот вертикальным форматом, и я думал, если бы не ведущим, то кем бы я был? Кем бы я был? Врачом? Нет, космонавтом? Нет, кем-то еще? Нет. Чуваком, который работает на норвежском корабле. Да, короче, это жесть. Чувак где-то в Норвегии, наш русский пацан, поехал зарабатывать себе на хату, на квартиру, потому что там зарабатывают реальные бабки. Короче, я не знаю, какая там температура, минус миллиард, он в открытом море, этот ледокол просто в разные стороны туда-сюда. Знаешь, температура минус миллиард, он в открытом море, этот ледокол просто в разные стороны туда-сюда. Знаешь, везде наледи, вот эти леди.

0: рублей. Короче, больше всего в среднем получают морское пастбищное рыбоводство. Это, видимо, пастбищами они рыбу разводят. Дальше. Управление ценными бумагами. Там 737 тысяч рублей. Аренда и лизинг медицинского оборудования. Тоже 729 тысяч. Перестрахование. Страхование рисков и управление фондами. Короче, вот ценные бумаги и вот все эти движухи. Плюс морское пастбищное рыбоводство. Ну, это чтобы, знаешь, может такое хобби иметь, чтобы быть нишевым.
1: То есть, вот в теории я бы мог найти себе другие две работы на 7-0 из да? этого списка. Эх, те самые влажные фантазии перед сном.
0: А там про влажных не было ни слова, а вот управление ценными бумагами была история. Влажных бумаг не было.
1: А если ты... Ну ладно, не будем разгонять, а то это уже уголовно наказуемо, если ценные бумаги...
0: Воу-воу-воу-воу, полегче, вы встретил, Димуль, какое настроение. Окей, мы продолжаем, это выходное шоу, совсем скоро вернемся к нашей теме, плюс представим нашего гостя в следующем часе, он там пожалуй.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходного шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков, классическая ту выходных. Мы сегодня разговариваем про бывших, потому что не просто так с горы, знаете, мы спустили эту информацию. Ученые говорят, что страдать по бывшим – это норм. И более того, это еще и положительно влияет на текущие отношения. Короче, уверен, что это какая-то ошибка, опечатка, какие-то неверные гипотезы, их неправильно доказали, потому что это абсолютно не аксиома. Но попробуйте в каких-то нормальных отношениях, если у вас здоровый психологический партнер, пострадать по бывшему, и чтобы он не свинтил, а долгое время продолжал вам помогать, такого не бывает. Это либо какие-то спасатели, либо какие-то там люди-мазохисты, которым нравится, когда ты безумно влюблен, у тебя сердце такое туф-туф-туф. Если бы умел делать битбокс, я обязательно бы это сделал. Да, а человек просто до сих пор предан какому-то другому, и вот он рассказывает изо дня в день. Короче, не бывает, небылицы, сказки. Мы сегодня послушали различные истории, мы еще о них поговорим. А сейчас, мне кажется, самое время объявить новинки нашего эфира. Мы слушали три варианта. Это только Настя и Иван Харитонов. У них песня вышла «Say Hello», «Ася Люди». И вот новички индустрии, которые мне понравились, «Дедовский свитер». Зовут артиста, надо было раньше мне сказать. Он практически был очень близок к победе, но Ася со своими людьми все забрала. Слушаем.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске пасмурно. Дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

0: Ну что, привет-привет, здравствуй-здравствуй, это выходное шоу, меня зовут Макс Астахов, классическое дуо, Дмитрий Лапиков наконец-таки на связи, и, как я говорил, у нас гостевой эфир, он пожаловал, Трофим Гран его зовут.
1: Привет-привет, всем привет слушателям, привет Макс, привет Дима, прекрасная обстановка, я вдохновлен, готов общаться.
0: Ой, где-то я слышал, что ты уже вдохновлен. Вот,
1: я вдохновлен сильно вообще в последнее время. У меня очень-очень какие-то новые, незнакомые мне чувства в моей душе, в сердце, в голове, новые идеи. И в целом вдохновлен. Это про мое состояние ближайшие, наверное, 2 месяца.
0: Ой, да. Я надеюсь, ты это все не растеряешь. А вот новые чувства, ты сказал, вот это то, что существует внутри тебя, оно тебя подбадривает или наоборот пугает некоторая
1: неизвестность? Оно подбадривает меня. Я постоянно ищу новую влюбленность в то, что я делаю. Я постоянно ищу новое восприятие того, что вокруг меня, для того, чтобы я мог реализовывать это в дело, которое я очень люблю. Музыкально это очень важно наблюдать. И круто по-новому, снова и снова по-новому уметь наблюдать и использовать это в своем творчестве и в своей музыке, да.
0: Мне вот очень интересно, а ты какой человек? Ты вот отлетел? Потому что сейчас мы про что-то очень эфемерное и воздушное разговариваем, или ты приземленный?
1: Слушай, вот. Ну, отлетевший, это очень такое обширное понятие. Ага. Отлетевший в плане, ты хочешь говорить, что я душнил?
0: Летаешь в облаках, я больше про это. Или, вот знаешь, какие-то конкретные... Так,
1: ты знаешь, я не летаю в облаках, просто... Но я так говорю, я сложно говорю, да?
0: Нет.
1: Нет? Я не летаю в облаках, я стараюсь быть приземленным, но, наверное, ну, сейчас, ощущение...
0: Дима, ты его понимать?
2: Я прекрасно все понимаю.
1: Девочка, ты можешь меня хотя бы защищать на этой студии? Хотя бы ты, пожалуйста. А то начинается какой-то, что у меня этот натиск какой-то. Я приземленный человек, я достаточно реалистично смотрю на вещи, просто... Просто я не люблю, наверное, разговаривать о каких-то пустых вещах, и мне нравится глубина мыслей. Я постоянно спрашиваю себя и анализирую в голове, и анализирую о том, как я хочу доносить мысли о своем творчестве, и как я хочу выстраивать беседу с людьми, чтобы чувствовать себя... комфортно в своей тарелке, и чтобы люди понимали... Я стараюсь, как бы, наверное, описывать много, чтобы для большего понимания. И, наверное, это вызывает у тебя какие-то...
0: Не, это был просто вопрос.
1: Небесные
0: подожди,
1: ощущения.
0: Подожди, ты же просто так отреагировал. Я просто спросил,
1: слушай,
0: потому
1: вот
0: что
1: мы с тобой
0: интересно.
1: Сейчас дули пузыри, например, 10 минут назад. Я достаточно заземленный человек.
0: Мне понравилось.
1: И мне понравилось.
0: Ладно, давай сгладим углы, потому что мы хотим тебя, на самом деле, поздравить. Посмотрели твои стриминги, и там классная цифра. Ты пробил миллион.
1: Да, это случилось вчера. Это очень радостное событие для меня и для моей прекрасной команды. Я честно, до сих пор, ты мне говоришь эту цифру, я не соприкасаю ее с тем стилем музыки, достаточно непростым, да, для таких цифр. И мне кажется, что это достижение достойно радости и достойно объявления сегодня в эфире нового радио.
0: И сегодня оно еще достойно подарком. Из Земли тебе кое-что приготовили.
1: Пузыри, что ли, воздушные?
0: Нет, это же миллион, соответственно, мы должны тебе подарить. Ты сам расскажешь своим слушателям, что мы тебе подарили. Лови.
2: Спасибо, ребят, огромное. Ой, тяжелый пакет. Ожидание реальности. Сильно
1: разогнали. Коллеги, значит, тут, конечно, по традиции лимончики лежат.
0: Конечно, это же первый миллион.
1: А можно вас узнать, мои дорогие коллеги, почему их 4, если у меня 1 миллион? То есть это какая-то мотивация на будущее, конечно.
0: Аффирмация, мы тебя программируем.
1: Все, то есть ты меня заземляешь, да?
0: Минимум 4, еще сахар туда положил, чтобы жизнь была не такая кислая.
1: Ребят, спасибо. Это самый необычный подарок, очень нишево, кстати. Кто у нас еще не заземлен, собственно, здесь? Это сахар, друзья, упаковка сахара и лимоны. Собственно, чтобы жизнь мне казалась медом, и чтобы я стремился к 4 миллионам, потому что их здесь 4 штуки.
0: Спасибо, мне кажется, ребята, вообще все, что... Ему все равно, что мы говорим, он сам интерпретирует все подарки, как ему нравится. Это круто. Но мне кажется, самое время тогда послушать песню, которую уже слышали, мне кажется, абсолютно все.
2: Но познакомиться надо.
0: Ну, давай.
1: А что это за песня?

0: Трофим Гран у нас в гостях. Это была его песня «Кроме нас» из альбома «Глубоко наедине».
1: Все верно. Всем привет еще раз. Мне очень радостно, что мы послушали эту песню. Да, из нового альбома, который вышел относительно недавно. И мне нравится то, какое количество слушателей он каждый день начинает набирать все больше и больше. И это, конечно, очень тепло во мне отзывается, правда.
0: Макс и Дима Лапиков на связи. Альбом вышел в апреле, а тебе нет ощущения, что он стал как будто бы раскрываться вот только сейчас?
1: Это
0: вот
1: удивительно. Это удивительно, Макс, потому что я вообще не работаю с музыкой и со своим творчеством так, что я ставлю какие-то стратегии, когда оно может стрельнуть, что это будет хитовая песня, это не хитовая. Во мне этого нет, когда я готовлю свой материал, потому что я просто хочу, чтобы он пришелся по сердцу тому, кому он будет важен и нужен. И все. И сейчас, прошло уже, это сколько получается прошло? Почти полгода.
0: Да.
1: Год прошел.
0: Ты в 26-м выпустил. Еще
1: мы начали делать в сентябре. Мы начали делать его в прошлом сентябре, в конце августа.
0: Это для тебя год, для слушателя меньше.
1: Да, полгода где-то прошло, да. И с каждым днем я вижу, что волна новых слушателей, открытых к такой музыке, становится больше и больше, и это меня, правда, сильно удивляет. Вот это меня удивляет.
0: Вот волна новых слушателей. Давай сразу поговорим и про новую волну, про конкурс музыкальный, в котором ты принял участие и занял, если я не ошибаюсь, третье место.
1: Третье место занял. Прекрасное и счастливое третье место. Думаю, все случилось так, как должно было случиться. И это прекраснейший опыт, который надолго-надолго сохранится в моей душе, сердце, в голове. И я думаю, он является частью того, что новая волна слушателей обратила внимание на эту песню. И я надеюсь, вследствие того, что они услышали «Кроме нас», потому что она одна из самых, наверное, громких в этом альбоме. И я надеюсь, что она помогла им встретиться с новой моей музыкой, с новыми песнями, потому что в этом альбоме 10 прекрасных, полноценных песен, которые, я надеюсь, если кому-то из наших слушателей сегодня понравилось «Кроме нас», я бы очень был рад, если бы вы ознакомились с еще какими-то песнями из альбома.
0: Не переживай, как минимум мы сегодня еще послушаем песню.
1: Да, еще одну. Очень интересно. Кстати, с ней некие метаморфозы случились, потом обсудим.
0: До этого дойдем, обязательно обсудим. Расскажи про сам конкурс. Вот насколько заранее знал, что ты будешь принимать там участие, и как тебе вообще это выступление?
1: Я не знал, что я буду принимать там участие, потому что мы случайно с моим менеджером Александром Прекрасным мы увидели, что заявки принимают. И Саша меня спросил: «Трофим, ты бы хотел принять заявку?» И сначала я сказал, что, скорее всего, честно, не будет времени. Ну вот это, знаешь, не страх, а что-то новое, это всегда выход из зоны комфорта. И я подумал, что, наверное, давай нет. А потом мы с Сашей подумали, поразмышляли, а почему не попробовать, в крайнем случае, если нас не возьмут на очные отборочные, мы просто ничего не теряем. И мы подали заявку. Вот. И так получилось, что я успешно прошел все 3 отборочных тура. И когда я ехал уже в Казань, у меня было ощущение, что какая-то матрица немножко поломалась, потому что я до сих пор не понимал, что я еду на легендарное событие, а это легендарный конкурс, который знают и который многие наши большие музыканты, которых сегодня мы знаем и которые не раз были в вашей студии, они все выпускники, выходцы. Вот Полина Гагарина написала мне на конкурсе, мы виделись на «Новой волне», она выступала, а потом она написала, поздравила, что у меня третье место, и написала: «Трофим, я хочу напомнить, что я тоже финалист третьего места, и оно счастливое».
0: Круто.
1: И вот так классно соприкасаться с личностями, которые уже давно являются авторитетами в музыкальной индустрии, и понимать, что ты тоже сейчас на ступеньке, и прошел эту ступеньку классную, которую проходили они.
0: Есть еще один классный пример, это Сивиль из группы Arctic Asti,
1: да,
0: потому что
1: была тоже, кстати.
0: Она была, и вот как будто бы ее все звезды соединились именно после «Новой волны». У тебя уже какие-то новые заявки, предложения о сотрудничестве после конкурса уже случилось?
1: Да.
0: Или ты как негодяй не будешь нам это рассказывать?
1: А я человек мягкий, понимаешь, я человек не скандальный, Макс, поэтому я буду рассказывать то, что вы просите. Это мне тоже доставляет удовольствие. Да, у нас очень активный график, и в конце августа, и сейчас начало сентября, весь сентябрь мы навещаем, и то, что мы сегодня с вами, это тоже прекрасное событие. Я думаю, нам еще интереснее сегодня, потому что я могу поговорить и о «Новой волне», и о моем новом каком-то ресурсе и вдохновении, и у нас сентябрь забит, и это, наверное, один из самых забитых по графику месяцев. Все хотят поболтать, узнать что-то новое, спросить, навестить, где-то спеть. А я и рад.
2: Все, ну, хотя... так такая звезда-то, конечно.
1: Ну нет, коллеги, давайте не будем даже преувеличивать. Не звезда. Ну, это не... просто, мне просто очень радостно.
0: Давай не будем
1: все
0: преуменьшать тоже.
1: Ну ладненько. У меня все-таки 4 миллиона лежит в пакетике от вас.
0: Факты.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Высокие цены никому не нравятся. Но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск, зеленый лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске. 20-66-66.
12: Услышь весь район, новое — это

0: Фим Гран. Нет, это не наш очередной ведущий. Это артист, который пришел к нам на гостевой эфир.
1: А жаль, могло бы быть так. Всем привет
0: еще. Ты тоже. У нас и так конкурентов куча. Пой. Поешь, пой.
1: Ладно, каждому свое.
0: Свое дело, да. А вот заметил такую историю. Ты как будто бы любишь выпускать музыку альбомами.
1: Да, все верно.
0: Почему так? Вот в мир, когда все стараются сделать много сингл.
1: Представляешь, я сегодня утром об этом думал и до эфира разговаривал с Сашей, моим менеджером, об этом.
0: Вау.
1: Я даже у вас на кухне, кстати. Я хотел донести такую мысль, что мне нравится истории говорить. То есть я не люблю. Мне кажется, это может быть полноценно, но мне нравится, когда ты даешь
0: некую вселенную,
1: в которой человек может жить не день, не два, не два месяца и не два года. То есть ты же все равно вкушаешь какую-то песню позже.
0: Короче, если бы ты был художником, у тебя бы были огроменные полотна.
1: Я не знаю, кстати, как и, наверное, может быть. Но потому что это, во-первых, очень ёмкое такое ёмкий материал, который ты можешь полюбить частично, да? Ты многие же слушают, а там две песни из альбома, к примеру.
0: Факт.
1: Это очень популярная штука.
0: И так часто делают, да?
1: Знаешь, в чем мое счастье, Макс? Хочешь, я тебе поделюсь?
0: Давай.
1: Что большинство слушателей, которые соприкоснулись с альбомом глубоко наедине, слушают его альбомом. Я вижу это, мне пишут люди, и я читаю очень много историй и обратной связи. Они возвращаются и слушают альбомом. Это для меня большое счастье.
0: Я пытался сегодня послушать твой альбом, мне не получилось. Я сейчас расскажу, почему.
1: Давай.
0: Вот смотри, трек «Кроме нас», мы только что его послушали относительно недавно. Там есть строчка «Теперь рыдай и звони маме». Последний раз, когда ты плакал, из-за чего? И, возможно, даже звонил маме. Была у тебя такая ситуация?
1: Я звоню маме каждый день, потому что я очень связан с этим человеком.
0: Рыдая,
1: для меня очень сложно, во-первых, заплакать, даже если... Это бывает, знаешь, такие дни, когда ты наполнен, и как-то уже зашкаливают эмоции, что хочется заплакать, и, как правило, я не заплачу. Мне нужен какой-то такой слом правильный, или событие, или какая-то правильная музыка, или, может быть, какое-то правильное действие, если, к примеру, это может быть фильм или театр, да, например. И, наверное, последний раз я плакал о каком-то творчестве больше. И где-то был, я что-то смотрел, и у меня должны так правильно срастись во мне все эти ощущения, чтобы я заплакал. И, как правило, если я плачу, я долго плачу. То есть это может быть, знаешь, час, и потом раз, у тебя отходит, а потом опять приходит, собственно, новая волна. И я себе всегда говорю, давай, ты поплачь, потому что ты еще потом долго не сможешь этого сделать. И я не могу вспомнить, но я могу точно сказать, что это было долго.
0: Перехожу к своей истории. Я Диме сегодня рассказывал. Значит так, узнаю я, что на эфир к нам приходит Трофим Гран. Я что делаю? Надо послушать его альбом. Сегодня я ехал на электричке от своего дома сюда. Такой, надо посмотреть, что это вообще такое.
1: Я смог дойти
0: до третьей песни. Третью песню «Кроме нас» я ее слышал до этого, как и многие люди. Я послушал «Я тебя разгадал». И песня, в которую я влюбился, и больше из твоего творчества на этом альбоме я ничего не слышал, но рыдал полчаса, пока ехал на работу.
1: Правда?
0: Она называется «Пытался найти». Я снял видос, я ехал в электричке, у меня слезы не заканчивались. Это какое-то стопроцентное попадание в меня. Я думаю, что это попадет во многих, поэтому давайте послушаем сейчас.
2: А начинается так.

0: Так, Макс, ты дальше третьего трека и не уйдешь, мне кажется, такими темпами.
1: Я остановился просто на нем.
2: Да, я на репит поставил.
1: Ой, Макс, тяжело тебе будет дальше.
3: Ну, как-то двигаемся.
1: Напиши мне потом, пожалуйста, как ты. Мне очень интересна твоя мысль. Потому что дальше очень интереснее в этом альбоме. Мне так радостно, что она в тебе отозвалась. Ты знаешь, это первый осознанный трек, наверное, который я знал, что может быть услышан людьми, который я написал на гитаре. То есть я не часто пишу на гитаре, и я играю на гитаре в этом треке. И мне было это очень важно, потому что это не входит в обиход моих постоянных инструментов. И я, знаешь, все равно рука не приноровился,
3: да?
1: И все равно ты должен мозольки еще натереть себе, чтобы удобно было играть. И когда ты это делаешь редко, как правило, ты плакал? Макс
3: сейчас?
1: Плакал опять.
3: Блин, да ладно, все.
1: Мне просто очень радостно, что... Ой, ладно, потом. Значит, про гитару. И я взял гитару, и она залпом написалась эта песня. И я сказал Леше, это человек, с которым мы делаем музыку, он очень близко ощущает творчество и меня, и мы очень в комфортной обстановке существуем. И я сказал: Леш, это будет долго, но, может быть, ты потерпишь, конечно, я запишу гитару. Мне очень важно было быть причастным гитарно к этой песне. И я ее очень люблю сильно, эту песню.
3: А вот Филипп Бедросович назвал тебя мультиинструменталистом. Да. Мы видели тебя на сцене с саксофоном. Да, на чем ты играешь? И вот уровень твоего владения.
1: Давай начнем с того, что я в основе своей играю на саксофоне. А чтобы играть на саксофоне, ты перед этим должен освоить блокфлейту. То есть я играю на блокфлейте.
3: Так, 1-2 посчитали.
1: 1-2. Фортепиано, безусловно.
3: 3.
1: У меня было общее фортепиано, но не так глубоко было мне преподнесено, но я очень много сам научился на фортепиано, и, конечно же, теперь фортепиано очень важный объект в целом на моих концертах и в моей музыке.
3: Едем дальше.
1: Ударные инструменты. Я 4. Очень люблю ударную установку, просто потому, что я бегал втайне в своей музыкальной школе на второй этаж, потому что деревянная духовая часть — это смежная часть с ударными, и с саксофоном, и с тубой, и мы все в одном корпусе были. Я бегал наверх на ударной установке, и я играю на ударной установке. Потом мне понравилось, мне родители купили мои любимые установку. У меня в доме установка. Я барабанил сам. И она теперь... Я, кстати, концерты, выступал несколько раз как ударник.
3: Ничего себе.
1: Прикинь?
3: У меня сразу вспомнился. Ты еще и пел при этом, наверное, нет?
1: Нет, слава богу.
3: Тогда бы ты был Лера из группы Ранетки.
1: Да, кстати, я люблю Ранетку.
3: Я тоже. Вот мы и встретились.
1: Да. Потом, ну, я могу...
3: Ну, гитара уже присоединилась сюда.
1: А, гитара же еще.
3: Пятая
1: история. Гитара. И еще в классе ударных стоял ксилофон. И я подбирал свои песни, которые я играл на саксофоне, на ксилофоне. Но там не сложно, потому что у него фактура фортепиано, поэтому, ну, я
3: сыграл... Не, ну, человек, который в целом уже разбирается, может сказать, да, мне сложно.
1: Ты знаешь, я просто очень люблю что-то новое узнавать и быть причастным к этому, потому что просто слушать гитару, я когда что-то слушаю, и мне нравится инструмент, я думаю, а почему я просто не могу на нем тоже играть? И у меня начинается такой спор внутри себя. И гитару я сам освоил, это я самостоятельно. И поэтому мне очень нравится владеть чем-то новым. Это просто мой искренний такой позыв.
0: Мне кажется, человек-оркестр, который, знаешь, на ярмарке выступает, он меньше умеет, чем
1: трофим. Коллеги, пожалуйста.
3: Знаешь, вот эти вот видосы вертикальные, где день по Америке идет парень, у него рюкзак, тут получается клавиши слева.
0: Да.
3: Микрофон, чувак, начинает.
1: Это то есть вы меня так видите, да?
3: Инспектор Гаджет.
0: Судя по списку, да. К тому же, кстати, если почитать вот прям первые ссылки в интернете, про те кружки завирусившиеся. Там же тоже какофония была.
1: Это наша норма.
0: Ну,
1: у меня же сестра скрипач, она владеет скрипкой. Мама моя тоже скрипач. Вторая у меня сестра, которая постарше, она занимается профессионально народным танцем. И то есть она тоже танцует. Это все происходит у нас дома. Мы с мамой еще плюс поем. Брат у меня гитарист. Ну, как бы, это просто органика нашей семьи.
3: А папа играет на чем-то?
1: Папа у меня очень... Папа не играет, но он поет хорошо. И у него очень хороший слух. Вы знаете, у моего папы есть такой талант, мы шутим очень сильно. Он может отвернуться и в любом интервью или вырезке из интернета или фильме и узнать актера по голосу. Это может быть советский актер советского фильма, актер новых каких-то фильмов. Он просто знает голоса людей.
3: Круто.
1: И он их узнает по спине, по черепу головы. Вау. У него есть... Это просто его талант, и он никогда не ошибается. Это прикольно.
3: Но мне кажется, рано или поздно ты к этому придешь, когда мы увидим весь сквад твоей семьи на большой сцене. Потому что мне кажется,
1: На каком-нибудь моем большом концерте. Мне кажется, это логично было бы. Слушай, мы не будем каких-то сейчас тайн раскрывать на этот счет, но мне кажется, это было бы круто на каком-то моем большом концерте, который, надеюсь, уже скоро случится. Такой, знаешь, масштабный. И что-то сделать такое острое и интересное со всей семьей классно было бы.
3: Выходное шоу. Макс Саков, Дмитрий Лапиков, Трофим Гранд у нас в гостях. Скоро вернемся.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Фрэш-ток».
1: «Фрэш-ток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
3: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
4: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
5: Битва поколений, пятый сезон. Сегодня в 17.00, категория 16+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
12: Эргоферон.
13: Мы всей семьей им лечимся.
11: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
16: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
17: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. Родители родителей. Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходного шоу Макса Стахов, Дмитрий Лайпиков, Трофим Гран у нас в гостях.
2: Привет, привет.
1: Рассказывай, что у тебя планируется в ближайшее время? Куда ты нас
2: зовёшь? В ближайшее время у меня концерт. Вот в Москве будет 4 октября в 16 тонн.
1: Нормально.
2: Да, это будет красивый концерт. Я очень жду и готовлюсь. 25 ноября я еду в Питер. В клубе «Рассвет» я выступаю. Давно не был в Питере. 25 ноября всех жду, кто у нас из Санкт-Петербурга. Люблю очень Питер. И давно мы у вас не были. И релиз новый готовим. Когда не могу сказать, вот прям в ближайшем времени.
1: Релиз на неделях.
2: Ну да, на неделях. К нему очень много будет красивого визуала. И вообще, ребята, опасно сейчас со мной. Я сильно вдохновлен, поэтому аккуратно нужно. Я сейчас очень буду много всего делать. Классного, красивого, поэтому да.
1: Дим, у нас есть 3 минуты, чтобы залезть к нему в голову, для того, чтобы, знаешь, в его творчестве отобразился либо ты, либо я, либо новое радио. Просто надо закидать его информацией.
2: Давайте.
1: На вдохновлять. Ладно, лучше расскажи. Вот у тебя очень плотные коммуникации, точнее, тебе респектуют мэтры. Вот я вижу, у тебя хорошие отношения с Лолитой Милявской.
2: Да, все верно. Лолу очень люблю. Лолита, люблю вас. Она знает, что я ее очень люблю.
1: Вот мне кажется, что из такого отношения, как минимум, есть артисты, потом вот выпускаются какие-то совместные композиции. Разговоры у вас уже были какие-то?
2: Не было. Ну, дай бог. Слушай, я просто за органику сюда выступаю и за комфорт. И если вдруг я пойму, например, как-то от сердца, что эту песню можно было бы предложить какому-то артисту, а если мы говорим о больших артистах, нужно быть очень внимательным к своему материалу, и я обязательно предложу. Если кто-то открытый сейчас, может быть, это слышит, я тоже к этому всегда расположен положительно. Если это будет по любви, я всегда за.
1: Я у тебя за эфиром спрашивал, будут ли твои родные слушать наш эфир. Ты мне говорил, что да. Мне кажется,
2: я думаю, они слушают.
1: Мне кажется, самое время передать им какое-то
2: теплое
1: послание.
2: Моя любимая семья и все близкие мои люди, кто слышит этот эфир, я напоминаю вам о своей большой любви к вам. И спасибо, что вы есть. И я очень рад сейчас говорить это из студии нового радио. И я думаю, я еще не раз тут побываю и буду счастлив.
1: Мне кажется, я тоже уверен в этом. Трофим Гран у нас в гостях. Макс Стахов, Дмитрий Лайпиков. Мы говорим вам пока и завершаем.
2: Пока-пока.
3: Завершаем на
1: классной песне.
3: Этой ноте.
2: Да, это очень красивая песня, коллеги. Давайте ее послушаем.
3: Ты сказал, что нужно во что вслушаться?
2: В текст.
1: Фактуру.
2: Фактура текста. Послушайте ее очень внимательно.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Реклама.
2: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 9 по 22 сентября. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
10: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
11: Новое. Это мы.
12: Привет всем, это Сергей Лазарев.
13: С вами Тима Белорусских.
14: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
15: Это Звонки.
16: С тобой Даня Нилетто.
17: Новое.
18: Всем привет, это Мэри Гу.
19: С вами Джонни.
20: Меня зовут Ёлка.
21: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
22: С вами Полина Гагарина.
23: Всем привет от группы Пицца.
24: Слушай.
25: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: кажется дорогим. А если новый Джейку J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. Джейку J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. Джейку J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера J.Q. Regines.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдеры 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
6: Услышь весь район, новое.

0: субботу продолжаем наслаждаться, продолжаем отдыхать. Если ты же работаешь, как я, то ты попался на крючок, как рыбка. Соболезную, но, надеюсь, ты скоро закончишь. Все, наслаждайся, делай громче и будь с новым на одной волне.
1: Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители-родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Это Робин Шульц, и я пока слушал трек вместе с тобой, нашел новость, увидел. На планету движется эпидемия безграмотности среди школьников, навыки чтения и письма упали до исторического минимума из-за ТикТока и чата GPT. Параллельно с этим у нас в стране школьникам с 1 по 4 класс запретили пользоваться нейронками, дабы исключить только вот учебу с помощью ИИшки. Чуть постарше можно уже пользоваться как поисковиком, ну а ребятам из старшей школы можно писать доклады вместе с ИИ. Что думаешь по этому поводу ты? Напиши в наших соцсетях, ну а мы продолжаем.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
3: Реклама.
4: Реклама.
5: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.

0: Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Магнитогорске 6. Новое радио.
3: Россиянин отсудил 500 тысяч рублей у начальства за утренний созвон. Рабочий день начинался в 9, а созвоны любили проводить в 8.30. Все, компенсация получена. Благо, сегодня об этом думать не нужно, потому что выходной. Мы продолжаем субботу. Меня зовут Дмитрий Лапиков, ты слушаешь Новое радио.

0: на новом радио.
1: Балама.
0: Реклама. Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Не тратить много денег зря – желание привычное. Ведь в «Милом доме», как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом» только с 11 по 13 сентября. В магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом» – отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске. 20 66.
7: Новое

0: Новое на новом.
1: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
2: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
3: Всем привет, новое прослушивание.
2: Приятного прослушивания.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Нужен повод для...
5: ...со своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Нужен повод для хорошего настроения.

реальности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО» УБРН 123-770-053-35-86. Москва. В приложении «АОТ-банк» 0+.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новое радио.

0: Я в моменте сижу и смотрю, сколько зарабатывают другие. Вот, да, иногда интересно. Просто появляются новости. То репетиторы у нас стали больше айтишников зарабатывать, то теперь вот еще, оказывается, есть товарищи, как мастера по утеплению балконов. За день специалисты получают 10-20 обращений, а за год их услуги выросли в цене на 20%. И знаете, сколько они получают? 1 000 000 рублей в месяц. Я думаю, может быть, это после эфира пойти утеплять балконы. Напишите, пожалуйста, эксперты, сложно это или нет. Желательно научиться за час. Можно вот как-нибудь? И 1 000 000 уже почти в кармане. Всем субботы, мы продолжаем.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске

0: специалиста.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
3: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79. 9.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Биби Рекс и ее версия трека «Faithless» от «Faithless Fagin». Гости из будущего, By Index, Show Mod, Лена Темникова, Оливер Хелденс. И начнем мы с лирика. Это вот лишь малая часть артистов, которые прозвучат в ближайшие 20 минут. Без пауз, рекламы и прочего. Суперхиты, суперновинки. Ну и я, Дмитрий Лапиков, здесь.

0: на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинас. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
3: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый Хавейл Регинас. Только в сентябре. Новый Хавейл Регинас на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Дарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

0: водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей. Энергия города». Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Новое радио.

0: реклама.
1: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66. Специально, потому что я впервые... это, мне было лет 35, наверное. Такой, ну, да, есть... мы сейчас вот так вот раскидываемся. Мне было лет 35. Я не помню точно, какой год, но я помню, что я впервые приехал в Таиланд. Впервые, когда еще тайцы даже английского не знали. Они говорят сейчас уже по-русски спокойно разговаривают. Я впервые приехал в Таиланд отмечать свой день рождения, и что-то сижу на крыше, загораю, и слышу этот трек. И очень сильно загрузился, потому что я прослушал этот трек, типа, я смотрю в зеркало, вижу там себя, вот это свое отражение. И очень сильно загрузился, что мне почти 35, а я, в принципе, никто и ничто еще. То есть,
9: о,
8: он
9: меня уже...
8: Да, ну такое было, серьезно. Ну, в Таиланде, извините, там вот это вот все. Нет, вечером я, конечно, оправдался, там оторвался, а днем я загрузился именно под этот трек почему-то, и он мне очень сильно запомнился.
10: А ты там
8: и
10: день рождения отмечал?
8: Меня, да, каждый год отмечал.
10: Слушай, Вадечка, а у меня...
9: Это Миро!
10: Опа!
8: Да, и...
9: Да, это очень красивый трек.

0: ребятушки, чтобы вы не приуныли, я просто напомню, что Бруно Марс, он победил в конкурсе двойников Элвиса Пресли в свое время и идеально считывает Майкла Джексона. То есть он позитивный парень. А вот в данном случае грустный трек — это просто воспоминание нашего Вадички Данилина, прекрасного и замечательного, который сегодня гвоздь проекта «Что было раньше» на Новом радио. Вадичка.
1: Та самая косточка в горле.
0: Да.
2: Я даже не знаю, что сказать.
1: Странно. Мне нравится, что мы тебя оставим в неловкое положение.
2: Подожди, сейчас Данил Михайлов в отпуск уйдет, мы тут тырло устроим тебя. Да. Так, у нас далее по плану там идет. Я пока еще помню. Значит, следующий трек у нас будет звучать. Я не буду говорить, какой. Я думаю, ты впервые услышишь его, Эвичка, дорогая так, моя любимая.
1: Интересно.
2: Хотя, не знаю, надо у Данила Михайлова спросить.
0: Да-да-да, я его и сам впервые услышу, наверное,
2: да, со ладно,
0: второго
2: серьезно?
0: Класса. Да. Ну, то есть я его с той поры и не слышал.
2: Это песня как раз-таки времен, когда я познакомился со своими сестрами. Это 90-е, и они мне показали деревенскую мальчику, показали деревенскую жизнь. Тот момент, когда были в моде норковые шапки, вот эти вот обманки.
0: Они вернулись, наконец.
1: Да, в прошлом году.
2: Серьезно?
1: Почему ты так всему удивляешься? Ты что, из дома не выходишь?
2: Нет.
1: Интернета у тебя нет.
2: Интернет есть, но я как-то да, норковые шапки не смотрю, знаешь, на маркетплейсах, подруга.
1: Ну, норковая вот. Шапка на маркетплейсе.
2: И времена, когда писали... А что? Извините. Подруги, да не только подруги, девчата и пацаны писали песни на тетрадях, чтобы запоминать. И были огромные такие толстые тетради.
0: А иногда еще русским транслитом, чтобы
1: английские песни учились.
2: Да. И вот как раз-таки эта песня именно оттуда. Я тоже не помню, какой год, но я помню, что это из того времени. Это 90-е, где-то середина 90-х, наверное.
0: Может
2: это
0: веяние
2: моей сестер.
0: Может быть, кто-то помнит песню «Мама, все окей». Вот это та самая певица.
1: «Мальчик мой брошенный».
0: Именно. Каролина.
1: Я первый раз в жизни слышу это.
0: То есть Каролина не Аня Лорак, а Каролина.
2: А Каролина.

0: У меня две мысли в голове. Да. Первое, что Вадичка умеет удивить. Второе, прекрасно, что не он создает плейлист нового радио. Вадим Данилин сегодня главный в проекте «Что было раньше».
1: Тут вопрос от слушателя.
0: Да.
1: Ребята, привет, я тоже из Оренбурга, мне 48, ла-ла-ла-ла-ла. Спросите, пожалуйста, Вадима, ходил ли он на дискотеке в Зауральную рощу? Может быть, в клубы «Пилот» и «Дарк Сайд»? Что-нибудь тебе известно об этом?
0: А Вадик умчал же довольно рано из Оренбурга, потом дальше.
2: Ну, кочевник тот еще. Во всех этих местах побывал. Зауральная роща. Для тех, кто не знает, я еще раз напоминаю, я из Оренбурга, и Урал, он разделяет Европу и Азию. У нас есть мост. И как раз-таки, если перейти из Европы по мосту в Азию, там есть Зауральная роща. Там обычно я там учился в колледже педагогическом, и мы ходили туда на физкультуру. Днем ходили на физкультуру, а по вечерам ходили на дискотеки туда же. У нас этот мост был, знаешь, и мой добрый.
0: То есть утром йога, вечером клубы.
1: Ну, все так. Все так. Практически именно такая формулировка.
2: Да, в Зауральной роще ходили, в «Пилот» Dark Side тоже ходил. Даже в одном клубе, я не буду говорить в каком, был конкурс, и я раздевался догола там.
1: Полностью?
2: Да, там нужно было. Ну, тогда конкурсы были, знаете, создайте команду.
0: Да ты просто
2: создайте из своих вещей длинную веревку.
1: А кроме тебя кто-нибудь еще разделся?
2: Раздевались, но я догола сам разделся.
1: Ну, тебя не уговаривали.
2: Раш у меня был просто такой. Ну, молодо-зелено, что, 25 лет, наверное, было.
1: Откуда ты знаешь этот трек?
2: Вот этот?
1: Да.
2: Как откуда?
0: Из того клуба-то все и пошло.

0: проект, что было раньше на новом радио. Понимаю, что слушать Вадичку приятно, что наша дорогуша так много хочет сказать. Вот, но сейчас мы чуть-чуть денежек заработаем, прям немножечко.
1: 5 тысяч.
0: Да.
2: Реально столько?
1: За прослушивание следующего трека 5 тысяч, пожалуйста.
3: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
4: Не пропусти Fresh Talk.
3: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
5: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
6: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос» Магнитогорск. Зеленый лот 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Когда покупки разные нужны, любые мелочи особенно важны. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Все, что нужно, по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» детские пижамы для мальчиков и девочек 399 рублей. Полотенца «Париса Хоум» в ассортименте от 246 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.
9: Новое радио.

0: Новое радио.
1: Новым, когда нового еще не было.
0: Что было раньше?
2: Мы продолжаем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Но у нас сегодня спешл, потому что невероятный гость, мистер Вадичка Данилин.
3: Вадичка Данилин, да. Все так. Мне иногда кажется, что многие треки, которые Вадичка принес, были новыми, когда Эвелины еще не было.
4: Я думаю, что следующий трек, я не знаю, какого года, но опять-таки это Винни, мой сестер. Я думаю, что как раз-таки Эвелины еще не было.
2: Ну, как, вот. Ну, больше дайте данных, пожалуйста.
3: Зато
2: больше
3: эта водных. Дама с это той дама. Поры, угу. Нельзя сказать, что сильно изменилась, и так и остается вот просто на вершине сексуальной пирамиды, как
4: согласен,
3: по мне.
4: Согласен.
2: Группа Винтаж.
4: Ход.
3: Ну, ты что? Группа Винтаж — это молодушка.
2: А кто?
3: Дусечка. Наталья Ветлицкая.
2: Ветлицкая?
4: Ветлицкая, да.
2: Ну, я знаю.
4: А вот какая песня у Ветлицкой? Ты никогда не знаешь, ты ее не слышала даже, эту песню.
2: О, нет, я не знаю.
3: Но ты слышала у Круга
2: еду
3: про Магадан.
2: Магадан.
3: Это другая.
4: Макс Астахов сейчас улыбнется.
2: Мне кажется, он выучил все песни про Магадан на всякий случай, чтобы говорить, что он
3: из Магадана. Давайте, ребята, кто из Магадана по огонечку к нам в мессенджерах.

0: Ребятушки, я сейчас внесу яблоко раздора в этот очаровательный выпуск имени Вадечки Данилина в проект «Что было раньше» на Новом радио. А, значит, Настасья пишет в мессенджере, как главная фанатка Вадима, скажу, этот выпуск я ждала всю историю существования ЧБР.
1: Ничего
0: Таня,
1: себе.
0: Парируй.
1: Сейчас подерутся девочки. Да, будут драться.
2: Да, Настасью я знаю лично. Она живет в Израиле, в Хайфе. Новое радио слушают не только в России, но и в Израиле очень, да, активно слушают. Вот, и да, огромный привет Настасье.
1: Этот всех знает.
2: Нам, кстати... Нет, Настасья, там была такая история, что я приехал туда отдохнуть и очень сильно заболел. И Настасья... написала мне, говорит, у меня есть антибиотики дома, приезжай, возьми. Ну, я поехал. Но приехал к ней домой. Ты видел ее? Ты посмотри на нее. Я поехал.
1: Кто бы не поехал?
2: Она дала мне таблетки, благодаря этим таблеткам я выздоровел.
1: А то там,
2: понимаешь, с этим все сложно было. Но это официальная история.
1: Спасибо, что ты сам это сказал.
2: Настасья, да, привет огромный.
0: Так, ну что, погнали дальше. Я смотрю, ты географию сегодня раздаешь направо и налево. Тут тебе и Магадан, и про Оренбург много, и Узбекистан твой родной, его только что Израиль. По касательно прошел. Следующая группа называется «Движение Дальнего Востока». С чем связана у тебя вот эта вот легенда хип-хопа в плейлисте?
2: «Движение Дальнего Востока»?
0: Ну, Far East Movement, если я правильно перевожу. Название такое. Или у тебя другая песня была по плану?
2: А я что-то это, я что-то растерялся.
1: А ты не теряйся.
2: Да. Эта песня, да, вспомнил. А почему эта песня мне нравится? Я не знаю почему. Она у меня в плейлисте, но я знаю, одновременно мы ставили, когда ты был в отпуске, я ставил ее специально для Эви, потому что ей тоже нравится. И мне нравится, и ей нравится.
1: Да, а значит, она и вам тоже понравится.
2: И вам, значит,
1: Боже, мы такие радиоведущие.

0: Ну где же ручки, ну где же ваши ручки? Водичка Данилин.
1: Рано ты устал.
0: Водичка Данилин сегодня раздает огня в проекте «Что было раньше», крутит свой плейлист. Водичка.
2: На самом деле, я не знаю дату выхода многих песен, они просто у меня в телефоне лежат, как бы, знаешь, и, как оказывается, они по много лет там лежат. Вот, в частности, вот этот трек, и следующий трек, ты не поверишь, но он у меня тоже в плейлисте имеется.
0: Но он у тебя наверняка имелся еще и на другом носителе, физическом.
2: Я только сейчас посмотрел, что он, оказывается, 2002 года, офигеть.
1: Ты ему 24 года.
2: А тебе сколько? 25?

0: Я пытаюсь представить, в каких обстоятельствах этот трек звучит в твоем плейлисте. Я к Вадичке Данилину сейчас обращаюсь. Дорогой, ты вот прям...
1: Когда у меня хорошее настроение, я вот такого формата включаю песни себе и, знаешь, и отрываюсь по полной. Больше мне ничего
2: с
1: не кошкой. Нужно.
2: Ну, то есть один раз в год на день рождения?
1: Да. Ты тоже так делаешь, да?
2: Конечно.
1: Моя, это хорошая. Так, у нас там еще есть время для одного трека.
0: В обязательном порядке, да.
1: Этот трек, он особенный у меня, потому что алды сейчас всплакнут, наверное, если вспомнят The Best from the West на кассетах и дисках выходил.
0: 95-й год, конечно.
1: Да, и там этот трек, который оставил след в моей памяти. Один из двух. Второй был у Spice Girls.
0: Wanna Be.
1: А первый трек вот этот. Почему-то.

0: конечно же. Но мы часто за эфиром вот эту историю произносим о том, что ты можешь эти треки слушать, но когда ты внезапно их вот так вот рандомно во вторник вечером, они тебе врезаются в уши, ты думаешь, вау, вот у меня сейчас именно такое чувство.
1: Это называется магия радио. Продолжим после рекламной паузы.
2: В выходные новое радио превращается в выходное.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости

0: Работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру.
9: 12+. Радио.
10: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
11: Мы продолжаем сегодня в проекте «Что было раньше?». У нас гость, мистер Вадим Данилин.
12: Вадечка, вот смотри, мы на эмоциях, но ты давай немножечко добавь фактуры, как говорится у нас в кругах радиовещательных. Ты как на радио-то попал?
13: Чисто случайно.
12: Как и все
13: был
12: это, да?
13: Конкурс, был конкурс на радиоведущего, и я подумал, а почему бы и нет?
12: Это было в Узбекистане еще, когда ты в садик ходил?
13: Конечно,
11: да. Он услышал, пора. Я готов.
13: Чисто случайно пришел, подал документы, заполнил анкету, а мне сказали, давайте, вы без конкурса проходите, у вас радийный голос. Я тогда не знал даже слова такого «радийный». Я говорю, какой? Они говорят, «радийный». Давайте вот вы без конкурса проходите,
12: тебе сколько
13: вы
12: было
13: выигрываете.
12: Лет?
13: Мне было 23 года.
11: Мой ангел, юный.
12: Это был, подожди, в 20 веке еще?
13: Несовершеннолетний.
12: В 20 веке, получается? Или нет?
13: Нет, подожди, 2003 год, алло.
12: 2003, батюшки.
11: 2003, в 2003 было 23.
13: А тебе?
11: А мне было 7.
12: Ну, невелика разница, давайте, да.
13: Так тебе и надо.
11: Мне было супер.
12: Смотри, ты чувствуешь, да, как в нем радиоведущий свежий мир? Так тебе и надо. Название песни, группа «Руки вверх», это уже мои земляки, я всегда говорю, как и все тольяттинцы. Неважно, что они там из Димитрограда.
13: Почему «Руки вверх»? Почему этот трек? Потому что я считаю это верхом творения группы «Руки вверх». Это, на мой взгляд, это лучшая песня группы «Руки вверх». Поэтому она всегда будет в моей памяти и всегда будет в моем плейлисте.
12: То есть ты кому-то, наверное, мстил?
13: Да. Я за эфиром сейчас расскажу.

0: Вот такая вот история малятки, да.
1: Малятки.
2: Вадечка,
1: я чувствую это вот дедовское что-то такое. Старческое сквозит чуть-чуть слегка.
2: Ну, хорошо, что не дедовщинское. Хотя и это тоже у нас никто не отменял. Вадечка Данилина сегодня солирует в проекте «Что было раньше» на новом радио. Да, надо не забыть напомнить.
0: Вы представляете, да, вот сколько я, 22-23 года работаю на радио, и я впервые сегодня свои песни ставлю. Я даже когда заменяю утреннее шоу в августе, я никогда свои песни не ставлю.
1: Ну ты не ври.
0: Сейчас, я серьезно говорю.
1: У тебя есть свои папочки.
0: У меня своя папочка есть, но я там новинки обычно ставлю. У Кати художественное одобрение спрашиваю всегда у музыкального редактора. А здесь я...
2: Отводишь душу.
0: Катя, да, сегодня Катя сказала, говорю, Катя, я сегодня свои песни буду ставить.
1: Два часа, алло.
2: Обрати внимание, нас слушает сейчас и Прокдир, Саша Титов, и он отреагировал следующим образом, говорит, так, подождите, а если бы я свой плейлист принес, он бы не отличался.
1: Да, я ему сказала, надо будет подготовиться. Вот. А мы просто думаем всех наших коллег по очереди через ЧБР-машину прокатить.
2: В обязательном порядке, регулярно этим занимаемся, а кого-то даже и повторим. Вадечка.
0: Следующая песня. Связано с тем, что я впервые очень глубоко попал на свадьбу у родственников, и там по кругу целые сутки крутили именно эту исполнительницу.

или просто слегка. Ефрейтор один, тоже мать.

0: А так и не скажешь, что Данили на плейлист. Как будто бы он даже норм-мужик. Нам пишут. Ребяшки, это проект, что было раньше на новом радио. Вадичка Данилин сегодня со своим плейлистом в гостях. Вадичка, будь как дома, дорогой.
1: Он под прикрытием. Завтра он всем отомстит, каждому по одному.
0: Забанит всех.
1: За то, что вам показалось на секунду, что он оттаял, растаял.
2: Я сейчас покраснею.
1: Мы добиваемся.
2: Я просто наблюдаю за реакцией Эви после каждого трека, когда она начинает слушать. Я заикаюсь. Блин.
0: Ну, кстати, если многие пишут на тему того, что Иван Кучин все-таки звучал, 1+1
1: его представляли не раз,
0: то вот именно следующий трек 100% впервые на новом радио. Вот прям 100%. В гадалки не ходи, потому что Райт Раун знать не знает это имя.
2: Да, это есть треки, которые с первого прослушивания прям влюбляешься в эти треки. И это один из немногих треков, которые я люблю вот каждый день. Каждый день. Ну, раз в неделю точно слушаю.
0: Ну, то есть, это они и группа «Вирус», когда настроение хорошее?
2: Да.
0: Все.
1: Ну, два трека, получается, в день.
2: Два трека в день.
1: Хорошо.
2: По кругу.

0: давайте признаем, что и эстетов уважил. Вадичка Данилин, вообще твой плейлист очень такой любопытный.
1: Я в восторге горю, да, от этих качелей, что мы сначала скакали из года в год, причем нормально так скакали, из жанра в жанр. Очень мне нравится.
2: Ты очень любишь эмоциональные качели, да?
1: Я очень люблю.
2: Да, прекрасно.
1: Прокатить? Так, ну что ладно, вы засмущались-то все разом? Не надо смущаться.
2: Это кресло какое-то ужасное, я говорю, я здесь сижу, я сам не свой, я как будто первый раз пришел,
1: да,
2: сейчас на конкурс ведущих.
1: Это вот ЧБР так работает. Да? Все, кто приходили, и Усишкин, когда свой презентовал, тоже стеснялся и
0: причем
1: смущался.
0: Причем за пультом сидел, да.
1: И я тоже сидела тут чуть ли не на грани нервного срыва. Абсолютно каждый, поэтому это нужно просто прожить. Расслабься.
0: Ну ты же, как сказал Олежек, ты же раскрываешься.
1: Да, ты душу свою наизнанку выворачиваешь. Чтобы все вот узнали, что ты вот такая вот многогранная штучка.
2: Что ты крошка.
1: И в клубе, да. Естественно.
0: Ну, я повторюсь, он просто похвастаться хотел. Ладно, Вадичка, сейчас ты этого уже не повторяешь. 46.
1: Кто знает.
0: Воспитанный мужчина.
2: Как знать.
0: В Таиланде остается в Таиланде, да.
2: Начнем с этого.
0: Продолжаем слушать твой плейлист. Светлана Разина.
2: Светлана Разина. Это тоже, это наследие моих сестер. То же самое туда же. Тоже это 90-е, это бурные 90-е, очень, очень насыщенные на какие-то приключения.
0: Ну, Светлана Разина, надо Эвич сказать, что это голос группы «Мираж».
2: Да.
1: Один из какого состава?
0: Ну, из титульного состава.
2: А их там голосисты. Двое было же, две.
0: Да, Разина, Суханкина.
2: Да.
1: А «Миражей» было штук 5 по стране, мне кажется.
0: Овсиенко там пела тоже.

0: Так, ну со Светой разобрались. Вадичка, давай дальше. Со следующим треком какие у тебя воспоминания связаны?
1: Воспоминания связаны с тем, что я просто увидел один прекрасный, замечательный, я считаю, один из лучших сериалов. И этот трек звучал именно в этом сериале, и он мне зашел, потому что, во-первых, трек легендарный. Во-вторых, кавер на этот трек тоже на самом деле...
0: Один из 1500 примерно.
1: Из 1500 чего?
0: Каверов.
1: Каверов, да, да, конечно.
2: Что за сериал?
1: Гли.
2: А, я знаю, это про хор. Ну, там много хоров, которые поют.
1: Да. И вот этот суперхит, конечно, это «Отвал флягера».

0: это очаровательно, Вадечка. Давай дальше женским вокалом удивлять. И теперь уже по-серьезки, прям по-серьезки.
1: Да, следующий трек связан с Эви. Ей он очень нравится, но она не помнит, что говорила про это.
2: Я в шоке,
1: резидент клуба, быстро скажите, какого?
0: Дягилев.
1: Дягилев, сгоревшего клуба Дягилев. Диджей Винни, я считаю его одним из лучших диджеев России.
0: А ее?
1: Жанна Агузарова, конечно.

0: Не, ну вообще вот эти 20 минут, надо сказать, пестротой нас не обделили. Кучин, Разина, Брюс Спрингстин, наше почтение.
1: И диджей Винни.
0: И диджей Винни. Это плейлист Вадички Данилина. Продолжим после короткого перерыва.
2: Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама.
1: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
2: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Регинос.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Победителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.

0: radio.ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Я сейчас задумалась, посмотрела на время и поняла, что полтора часа прошло.
3: Мы
2: как-то очень летим. Мне от этого грустно, потому что хочется... Я уже слышала, что вы там шебуршите, что-то удалить, что-то убрать. Хочется, чтобы максимум вошел, конечно, сегодня.
3: Ну, давайте сделаем, побуду немного Роман Санычем, сделаем на 3 часа.
2: Нет, нет, ты с ума-то не сходи тоже.
4: Подожди, да Роман Саныч-то гей, как далеко.
2: Побуду Роман Саныч, я могу тебе предложить классную альтернативу. Он часто уезжает в командировки, но на нем ответственность за хит-парад «Высшая лига». И если ты хочешь себя почувствовать...
3: Сего хороший го.
2: К Максику присоединись.
4: Салют, я.

0: Не, ну это прям какая-то Бондиана, Вадичка.
1: Ой, ну пошел. Да, о, да, только да, давай да, не будем да, вспоминать да. юность, не надо раздеваться, у нас трансляция. Камеры закроем.
2: Во-первых, это красиво.
1: Делай.
2: Одна из самых красивейших эротичных
0: песен. Ребятушки, а вот сейчас будет качель такая, о которой никто сейчас не подозревает. Вадичка.
2: Да ладно.
0: Комментируй.
2: Эви не знает эту песню?
0: Я думаю, что Олег наш прекрасный, замечательный уже танцевать начал. Вот, Эви эту песню может и не знать.
2: Серьезно?
0: Да. Ну, а где сейчас навалят, ты увидишь, да, реакцию
1: слушателей?
0: А там
1: уже пошло.
2: Давайте, давайте, давайте, огонечков, давайте. Вторая из моих любимых песен шансона. На секундочку. Ну, это шансоном как бы не считается, но все равно.
1: Олег, твой выход.
2: Давайте, Алиса, громкость 10.

0: У меня есть подозрение, что наш Олеженька, админ всего на свете из мира диджитал нового радио, специально, увидев этот плейлист, остался на работе, чтобы как рояль в кустах появиться на этом треке. Это было легендарно.
1: Подожди. Очень ярко появился.
0: Очень ярко. Вадичка сделал видос, выложил уже в мессенджер, поэтому обратите внимание.
2: Любуйтесь, сохраняйте, используйте. Да.
0: Кстати, ну что, погнали дальше?
2: Давайте.
1: Да, мы долго думали, ставить или не ставить следующий трек, но все-таки пришли к консенсусу с Данилом Михайловым, что его поставим, потому что это очень красивая лирика.
0: Именно да. Так, более того, эта песня из тех, которые ты внезапно услышав, думаешь, господи, она же была, она же существовала, она же звучала вообще повсюду, а сейчас кажется, что... Ну, как будто бы...
1: У меня ощущение, что это ваша песня из прошлого тысячелетия.
0: Вот,
1: просто.
0: Вот.
2: А вы оба-то так. Из прошлого тысячелетия. Ну чего вы
1: так, во-первых, заткнись и слушай молча.
0: Наслаждаемся вместе.

0: Между прочим, кавалер ордена за заслуги перед Отечеством Ирина Нельсон только что была в эфире. Обожаемая Вадичкой Данилиным. Сейчас короткий перекур, и мы продолжим слушать твой мега-плейлист.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечит.

0: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
7: Мы на финишной прямой.
8: У меня ощущение, что ты радуешься просто сейчас. Вот.
7: Нет.
8: Сделай чуть лицо.
7: Я не радуюсь. Радостный. Я уже несколько раз сказала, что я удивлена, как быстро 2 часа пролетели. Правда, очень быстро. Очень. Мне от этого... Ну, это показатель того, что все прекрасно. Да?
8: Да.
7: А разве нет?
9: И замечательно, Вадичка решил тут, значит, блеснуть своей роскошью, вспомнить, что он сказочно богат, и вызвать такси.
7: Ничего себе.
9: Отправившись домой.
8: Я сегодня, просто, да. Слушайте, ребят, я с 6 утра здесь сегодня.
7: Мы тебя поэтому... вообще не осуждаем. Ни на секунду. Вот,
8: поэтому я думаю, что сегодня я все-таки поеду на такси, да, домой.
7: Я просто каждый раз
9: ошарашу. Ребятушки, там номер карты прикреплен, заходим в комментарии.
8: Да, один Вадим, скиньтесь на такси, пожалуйста. Желательно какой-нибудь бизнес.
7: Сейчас ему и скинь.

0: А почему лорди? Просто
1: а это тоже Таиланд. Не хочу, чтобы ты задавал вопросы по поводу Таиланда. Все, что было в Таиланде, останется в Таиланде. Эта песня связана с Таиландом, да.
2: Шоколад!
1: Да, мало кто знает. Я думаю, что никто не знает, что существовала такая группа. Это группа из 90-х. По крайней мере, я познакомился, опять-таки, с этой группой в 90-х годах. Наследие 90-х, когда песни были по 6 минут, да.
0: В нулевых был коллектив «Горячий шоколад».
2: Было, да.
0: Да. Пытались из них шоколад. Сделать хип-хопчик такой. А это просто шоколад. Горький.
1: Сладкий.
2: Молодцы, мальчики, молодцы.
0: Да, не, ну просто это, не знаю, сестры надоумили тебя на прослушивание. Может, да, на концерте
2: кажется,
0: бывал.
2: Слушай, мне кажется, он 2 часа прикрывался сестрами.
0: Да, да, да, так и есть, 100%.
2: Что, вообще. Никто ничего не влиял.
0: Есть одна
1: вот она, женщина, сама придумала, сама поверь. Я сейчас хочу об этом поговорить.
2: Наконец-то!
1: А ну иди сюда.
0: Ребят, если кто-нибудь знает об этой группе, пожалуйста, отреагируйте, потому что я, мне кажется, впервые слышу. Там все можно ставить в эфир, а то в 90-х о чем только не пели.
1: Все можно, это абсолютно такая добрая песня.

0: Вадим, ну у тебя какое-то сиротское детство.
1: Да, прям, вот такая вот фигня, малятки.
2: Малятки, умоляю, хоть бы не забыть.
1: Story of my life практически за 2 часа, да.
2: Ну, ты очень разносторонний человек.
1: Да, спасибо.
2: Да, правда, потому что вот шоколад, тут же Лил Вейн.
0: Нет, мне кажется...
2: Тут же Лорди, тут же Гли.
0: Мне кажется, если бы Вадичке дать еще времени, он бы там группу «Ласковый бык» бы сюда привел, притащил бы группу «Маки», где еще вот эти синтезаторы, группа «Империя»,
2: меня
0: с их поездом на Ленинград. Да, Вадичка пропечатан прям немножечко.
2: Сочетание...

0: потому что первый интим у него был под эту песню. Извини, что я со всеми поделился, но, блин,
1: ну, слушай, он сегодня уже рассказал, что он в неглиже своими чреслами...
0: В Оренбургском клубе-то.
2: Я не пойму, кто и старый, даже, я либо. И даже из твоих уст чресло услышит. Ты еще исподнее сейчас упомяни.
1: И вот я это, могу да, еще да, использовать слово.
2: Растягивал исподнее.
1: Койтус.
2: Ой-ё.
1: Ну?
2: Это мы сейчас закончим, да. Вот. Не, я хочу сказать вам огромное спасибо, что помогли вспомнить, устроили такой флешбэк на 2 часа моей юности. 90-е, 80-е.
0: А почему вот эта песня завершает подборочку?
2: А это из категории, знаешь, услышал, понравилось и нравится уже много-много лет.
0: Никакого нет, символизма?
2: Нет, никакого, абсолютно. Но она офигенная. Ну, вот ты просто больше, нравится.
1: Ты больше ни загадка, ни шарада, ни пазл, ни кубик Рубек.
0: Да, Вадичка, ты тоже офигенно.
2: Это
0: спасибо,
2: я еще не
0: разделся,
2: извините.
0: И вот эта загадочка...
2: Значит, так, смотрим!

0: Нет, если вы хотите что-то еще сказать, то пожалуйста.
1: Да, я хочу сказать спасибо Вадичке Котечке, что он так быстро отреагировал, собрался, пришел, поделился, душу открыл.
2: Да, зовите.
1: Вот, а от себя хочу сказать, что я, ну, до свидания, чего прощаться надо. Целую в правую щеку, целую в левую щеку. Всех тех, ой, как там, всех. Короче, все, ну, пока.
0: Пока.
3: Что было раньше на новом радио. Прогноз погоды на новом радио.
4: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западный 9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
3: Реклама.
5: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
4: Новое

0: один рекламный ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015. We'll be right back.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Новое радио.
2: Новое радио.
3: Новое.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западный 9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
2: Реклама.
3: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Победителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
7: Новое

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

by DJ M. Hustler на новом радио. У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют.

0: Фрипати by DJ M. Hustler на новом радио. Одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
1: а может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победитель прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз

TikTok.

спустя много лет. Наша жизнь интернет, твоя

0: радио.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама. Реклама.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
2: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на avito.ru. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
1: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастин».

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор завершается. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закончим.

0: Пресс-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрэш-ток.
1: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фрэш-ток.
1: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: На Таге.
2: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.